0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией для обсуждения новых идей по урегулированию конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Предполагается, что в числе прочего будет обсуждаться возможность проведения трехсторонней встречи США-Россия-Украина. Тем временем, по информации портала Axios, Уиткоф и Кушнер в октябре также намерены посетить Москву. Источники портала говорят, что США надеются добиться прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Индексация страховых пенсий в следующем году затронет 37,5 миллионов россиян. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он уточнил, что первая индексация запланирована на 1 февраля, она составит 6,8%. Второй этап повышения ожидается с 1 апреля, выплату увеличат еще на 3,3%. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 29 900 рублей. От проведения всероссийских проверочных работ в школах следует отказаться. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, этот формат дублирует четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы. Кроме того, проверочные работы многократно увеличивают нагрузку на школьников и могут негативно сказываться на качестве образования. Помимо этого, дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, ложатся на учителей. В России набирают популярность выездные чайные церемонии. За год спрос на них вырос на 57%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Авито. Там отмечают, что популярность формата связана с высоким уровнем вовлечения в процесс. Церемония проводится под контролем мастера-профессионала, участники дегустируют чай, знакомятся с историей и культурой этого напитка, изучают разные сорта и способы их заваривания.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Представители американского президента Стивен Уитков и Джаред Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией для обсуждения новых идей по урегулированию конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Предполагается, что в числе прочего будет обсуждаться возможность проведения трехсторонней встречи США, Россия, Украина. Тем временем, по информации портала Axios, Уитков и Кушнер в октябре также намерены посетить Москву. Источники портала говорят, что США надеются добиться прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Индексация страховых пенсий в следующем году затронет 37,5 миллионов россиян. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он уточнил, что первая индексация запланирована на 1 февраля, она составит 6,8%. Второй этап повышения ожидается с 1 апреля, выплату увеличат еще на 3,3%. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 29 900 рублей. От проведения всероссийских проверочных работ в школах следует отказаться. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, этот формат дублирует четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы. Кроме того, проверочные работы многократно увеличивают нагрузку на школьников и могут негативно сказываться на качестве образования. Помимо этого, дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, ложатся на учителей. В России набирают популярность выездные чайные церемонии. За год спрос на них вырос на 57%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Авито. Там отмечают, что популярность формата связана с высоким уровнем вовлечения в процесс. Церемония проводится под контролем мастера-профессионала, участники дегустируют чай, знакомятся с историей и культурой этого напитка, изучают разные сорта и способы их заваривания.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.

0: введите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру». Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф Ice-10. Поставь новый автограф.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дорожное радио.